0: начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермекова.
4: Непрямкова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех
1: нас.
0: Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец. 35-й. 35-й.
3: Кузнец
0: или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
4: Может, Кузьменко?
0: Опа, вот. Еще. О. Ваше туда сведение там. Цветение там. Еремеева. Арушин.
4: Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да, да, да.
4: Есть.
0: Да, да, да. Арушин на С. Ой, да. Да, да, да. Там удостоверение там.
6: Так, вот приставка за. Арча. Молодец. Там ақтары сүп тұр ғой жөт апай. Мороженое жеді ма?
7: Жоқ.
6: Сок ішкен.
1: Қай жерің зауырады? Айтыңызшы маған.
8: Это вот не суставы болят, я рук не могу поднять.
1: Ага, хорошо.
8: Потом ноги еле двигаются, боль позвоночника, боль в шее, да.
1: Ага, хорошо.
9: Колу харгалтра.
8: Вот руки, говорят, не могу поднимать.
1: Угу, хорошо.
9: Отрывай.
1: Назир аурама?
9: Ага.
1: Назир аурама? Ага. Так, Назир аурама?
3: Şimdiden şiş geliyor.
1: Aha. Bas aylana mı?
7: Başın herhalde mi?
1: Baş aylana mı?
8: Kol.
1: Kol iyi mi? İyi mi? Cansızlana mı?
3: Ha,
1: Emir, ağır. Ne?
8: Üşüyor mu diyor?
3: Üşüyor ağır yer.
8: Ne? Просто говорит болит вот это.
3: Вермая, бахура, бахура.
1: Назира урама?
3: А.
1: Ага, назира урама.
3: Ураю.
1: Ко аякка берема?
7: Вот так обратно сделал.
8: Согнуть говорит так. Все.
10: Так что вот, кто у нас, супруг, да?
7: Это нет, муж? Это брат.
10: А, брат.
7: Сын.
10: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты. В общем, с кризисом назначали после операции или крион, это одно и то же.
7: Да, крион.
10: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
8: Вот недавно приехал, вот все вот и думал вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
7: Thank you.

0: 그래 저렇게 하나 미션을 얻고 이제 가이드와 교수에 나오셨는데
1: Это
2: же
1: просто сейчас
2: сюда. Я на жилье дом,
3: короче. Я на кышкине
1: аласа жили. Ровно
3: не
1: аласа.
2: Как басом право.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Әуелі адам заттың асыл болған пайғамбарымыз сөз сөйлеген рухына.
2: Жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем, құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны.

0: Вот,
1: это первое. Это 5, потому что ты твои же правила.
2: Да, первое 5.
3: Индемио травил миссом, но...
0: Эрбаса случай.
4: Я же спалил же
5: Давайте.

0: Это жена Рожолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор, ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла, нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят. Вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Вегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу,
0: ага,
2: плохо, но слышу,
0: ага. Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКС-а нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал, что-нибудь придумаем.
2: Маша, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответили.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, которое нужно госпитализировать вас.
2: Да, да, да, мы.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Я, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бастап. Қоман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сонгу куны мес, бугун месячный. Так, эрозия есть у вас. Кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно знает. Спираль дырстырган жок сизде. Спираль не на матке, а на шейке. Да, алтастау керек спиральды, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Ерке гадам салып бергенше?
2: 8 жыл болды, да?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алтастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз?
3: А-а, тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатырсыз де спиральды?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене босшатыңыз. Так.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: А, демалдырмыз.
2: Кішенбеңіз қазір жарай ма?
3: Жарай, жарай.
2: Босшатамыз, бастаптыз. Сломанная спираль. Видите, сломанная. Спираль сломанная. Спираль сын қалған. Ескіріп кеткен, есін қалған. Видите? Уже старые, 8 лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим. Да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки. Проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть.
0: Хорошо?
2: Все.

0: ты специально прервись, вот так нажимаешь, да? Все. Ну, можешь закрыть пока.
1: Все, бол-бол-бол. Все.
0: Получается, ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот,
2: вот здесь,
0: здесь да? Один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, это зубец был бы с другой стороны. Нет, специально щипцы.
2: Да.
1: По одну сторону риска нельзя.
0: Да.
1: Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
2: Можно?
1: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни.
0: Что ты делаешь?
2: Тяни.
0: Вот. Все. Не, бәрі целый шықты көрдіңіз бе? А орған жоқ, қолы жеңіл, рука легкая, вот видите.
2: Сил нету.
0: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата анамыз қарайды. 7 ай бойы ата анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И, ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірімен қосылып ерлі зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине бұл проектте де бір-бірімен кездесіп, жаңағындай бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып отбасы болып жатқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңа ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір бірімізге ағалы бауыр жаңағындай інілі сіңілді апалы болып сондай қарым қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
3: ойлаймын өзі жетемін деп енді бүкіл Қазақстанды аралап келе жатырмын ғой әзірге ешкімді кездестірген жоқпын но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің ырым десек те болады өзіміздің неміз артында мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын ешкім жасамаған

0: начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермехова.
4: Непрямкова, не Ермехова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех нас слышите.
0: Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Кузнец
0: или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот.
4: Может, Кузьменко?
0: Опа, Ваше туда сведение там. Цветение там. Еремеева. Арушин.
4: Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да,
4: есть. Удостоверение.
0: Да. Арушин на С. Вот, да. Да. Там удостоверение там.
6: Так, вот приставка за. Арча. Молодец. Там ақтары сүп тұр ғой, чөт апай. Мороженое жеді ма? Сок ішкен.
7: Қай жерің зауырады? Айтыңызшы маған.
8: Это вот. Да. Ну, суставы болят. Я рук не могу поднять.
7: Ага, хорошо.
8: Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
7: Ага. Хорошо.
9: Колу харгалтра.
8: Вот руки, говорят, не могу поднимать.
7: Угу, хорошо.
9: Отрывает.
7: Назир аурама?
9: Ага.
7: Назир аурама? Ага. Так, Назир Аурама.
1: Şimdiden şiş geliyor.
7: Aha. Bas alana mı?
3: Başın herhalde mi?
7: Baş alana mı?
1: Yok.
7: Kol. Kol iyi mi? İyi mi? Cansızlana mı?
1: Ha,
7: Emir, ne?
8: Üşüyor mu diyor.
1: Üşüyor ağır yer.
8: Ne dedi? Просто говорит болит, вот это.
1: Вермая, бахура, бахура.
7: Назира урама?
1: А.
7: Ага, назира урама.
1: Ураю.
7: Ко аякка берема?
3: Вот так обратно сделал.
8: Согнуть, говорит, так.
10: Так что вот, кто у нас, супруг, да?
11: Это нет, муж? Это брат.
10: А, брат.
11: Сын.
10: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты общеназокрадийские назначали после операции? Или крион? Это одно и то же?
11: Да, крион.
10: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
8: Вот недавно приехал сюда, вот все вот, и думал вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
3: Это

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صلوات إيمان صلوات قرآن وصوت قرآن مكيتا أخلاص ناس فلاح سرعان آيات وكسيدة وقام سرعان صوت قرآن صوت أولا عدم ذاتنا أصل قرآن خيرنا بصوت سرعان وقنا وفي الأخير أبي حسن وقام وقنا زرعان الله
2: жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: волшебный запах.
1: Волшебный.
0: Бус-бус-бус-бус. Boşatınız. Aha, yaxşı. Aha. Sizə şeyka taza, yaxşı. Eroziya yox. Nə apa sizə ayaqdan salqın ötədimi?
2: Nə?
0: Ayaqdan salqın ötədimi? Sizə kişkeniya vaspaleniya var.
2: Da. A vot za proslu got govorila prostuda, ona nazhnachila meni. Свечи и лекарства, вот, простуда, да.
0: Хорошо,
2: все?
0: Пошатаванс.
2: Простуда, говорила. А
0: прошлого... Сонна, калай ем деднес?
2: А она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот эта, белая. Ага, белая.
3: Слышно, слышно она?

0: Вот,
1: это первое. Богатая пить 5, потому что ты твои же правила.
2: Да, первое 5.
3: Индемио травермисом,
0: наверное. Эрбаса случай.
3: Сташол жатыр
2: күлгенім.
3: Ща, еще одна.
1: Сезім үшін

0: Это жена Рожолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Угу. Как раз вот я приехала. Они угу. мне положили, все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он говорит. И две или три медсестры. Вас угу. кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Хуат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, ага, плохо, но слышу, ага.
0: Да, слышу. И теперь вот. Вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКСа нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что не придумаю?
2: Маша, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по плану врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответ не дать.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp.

0: уже үшінші класта дейді ғой, сегіз жыл болды уже.
1: Сегіз жылдан бері
0: ауыстырды.
1: Так, ешқандай аурумен доучетта тұрмайсыз?
0: Негізі сала аласыздар ма басқа спирал?
1: Жоқ. Жаба бермеңіз олай, иә? Ешқандай аурумен учетта тұрмайсыз, иә? Сегодня последний день. Нет, у вас не последний день сегодня. Соңғы күн емес, бүгін месячный. Так, эрозия есть у вас. Кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно оставить. Спираль дұрыс тұрған жоқ сізде. Спираль не на матке, а на шейке. Да, алып тастау керек спиральді, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
0: Еркек адамды салып бергенше?
1: 8 жыл болды, иә?
0: Аха, 8 жыл болды.
1: Алып тастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз?
0: Тұрмаймын.
1: Не үшін алмай жатырсыз сізде спиральді?
0: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
1: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене босшатыңыз.
0: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
1: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
0: Демалдыру керек.
1: Кішенбеңіз қазір жарайды ма?
0: Жарайды, жарайды.
1: Босшатамыз, расслабьтесь. Сломанная спираль. Видите, сломанная.
0: Спираль сломанная. Спираль сын
1: қалған. Ескіріп кеткен, есін қалған. Видите? Уже старый, 8 лет уже стоит.
2: 8?
1: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим. Да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки. Проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть. Хорошо?
0: Все.

0: ты специально прервись, вот так нажимаешь, да? Все. Ну, можешь закрыть пока.
1: Все, подошло. Все.
0: Получается, ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, здесь один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, это зубец был бы с другой стороны. Нет, специальные щипцы. В одну сторону леска нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
2: Можно?
0: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни.
1: Что ты делаешь?
2: Вот.
0: Все. Не, бәрі целый шықты көрдіңіз бе? А оранжевый, қолы жеңіл, рука легкая, вот видите.
2: Сил нету.
0: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны бала шағамызға қуанышқа орай ата анамыз қарайды 7 ай бойы ата анамыз қарап келіп жатыр бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И, ну, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: бірімен қосылып ерлі зайыпты болғандар бар жаңағы кішкентайлы болғандар бар олардың барлығын біліп тұрамыз әрине бұл проектте де бір бірімен кездесіп жаңағындай бір бірін жақсы көріп бір бірін сүйіп қалып қосылып отбасы болып жатқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз бір жерде жаңа ұйықтаймыз бір жерде тамақтанамыз бір бірімізге ағалы бауыр жаңағындай інілі сіңілді апалы болып сондай қарым қатынастамыз өте қатты
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
3: ойлаймын өзі жетемін деп егер де енді бүкіл Қазақстанды аралап келе жатырмын ғой әзірге ешкімді кездестірген жоқпын но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің ырым десек те болады өзіміздің неміз артында мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын ешкім жасамаған